все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих очей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, опошний смех. Полявання ладить сокол, поляўнічы недзе збег.

0: воде ниже земли.
1: Боже мой, гляжу парта. Боже мой, глухие дни. Разумеешь тут, что варто у церквах тушить огни.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен Green Day, твой стыль – гэта панк-рок с прысмакам класічнага амерыканскага бунтарства. І «Шеўрале Нова» 1962 года выпуску, якую Білі Джо Армстронг ласкава называў «вэчью» – дабрачыннасць, была ідэальным увасабленнем гэтага духу. Машына – сапраўдны рок-артэфакт. Гэта класічны масл-кар у кузаве купе, пафарбаваны ў глыбокі белы колер. Ніякага лишнего хрому, только голая моц и агрессия. Под капотом стоял могутный V8, який рыкал так, что его было чувать за 3 кварталы до початку любого панк-концерта. Гэтая нова не просто пылилася у гаражи, она была улюбенкой Билли Джо шмат годов. Однако у 2023 годе он вырашил развитаться с ёй деля доброй справы. Узял машину с коллекции и выставил на аукцион, каб собрать гроши на добро. Кіраванне такой машынай – гэта як ігра на старым Gibson Les Paul. Праз перагружаны узмацняльнік. Груба, гучна і вельмі сумленна. Слухаем трек, які паскарае пульс не горш за стары V8. Green Day – Holiday.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Парламентская делегация Беларуси по доручению президента прямо удел у 13-й сессии Сусветного форума городов, который проводится под эгидой Организации Объединенных Наций в Азербайджане. Запланована встреча старшини Палаты представников Национального схода нашей страны Игоря Сергеенко с керавництвом Азербайджанской республики. Плануется обмеркование всего спектра двубаковых отношений, вызначение перспективных проектов междержавного партнерства, в том лику развития межпарламентских связей. На гэтым тыдні депутаты Палаты прадстаўнікоў будуць працаваць у выбарчых акругах. Парламентарыі правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Паведамляецца, што ў тым ліку депутаты правядуць работу з выбарчыкамі па тлумачэнні норм закона аб змяненні законадаўства па пытаннях рэгулявання зямельных адносін. Інфармацыя аб графіку прыёмаў на сайтах депутатаў і раённых выканаўчых камітэтаў. На территории Брестской области пройдет 53-й республиканский взлет конкурса отрады юных инспекторов руху. Удельники на протягу 4 дней продемонстрируют свои таленты и майстерство в разных этапах конкурса. Урочистое открытие взлету 19 мая у 16 годин у мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». Об'єднаныя Арабскія Эміраты пабудуюць новы нафтаправод у абыход Армузскага праліва. Як паведамляе Рэйтэрс, трубаправод да Фуджэйры павінны пачаць работу ў наступным годзе і падвоіць экспартныя магутнасці краіны праз гэты порт. Цяпер дзеючы нафтаправод здольны прапампоўваць каля 1 800 000 барэляў нафты ў суткі. По информации Белгидромета, сегодня по краине прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, у многих районах навальницы и моцные ливни. Ветер при навальницах порывистый, местами шквалистые взмоцнения. Температура по ветра сегодня на протягу дня от 16 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродня плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Гомеле плюс 22-24, у Могилеве плюс 24-26, у Витебску плюс 25-27. У Минску сегодня дождь, часом моцным, температура по ветру плюс 19, плюс 21.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Обдыматься со старажытным человеком, загадывать жаданне ля мамонта Юрыка и отшивать себе подорожниками у часе. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Едем у Калинковицкий район, у агроградок Юровичи, у музей под открытым небом, стоянку першабытнага человека. Яна самая старажытная в Беларусі. По археалагічных данных, чалавек пасяліўся тут каля 26 тысяч гадоў да нашай эры. У 2021 на гэтым старажытным месцы адкрыўся музей, філіял Калінкавіцкага краязнаўчага музея. Расказвае яго дырэктар Алена Есьман.
2: Это единственная стоянка, сохранившаяся вот до сих пор у нас в Республике Беларусь. Это уникальный объект, он относится к категории историко-культурных ценностей. Высота она нашей горы 25 метров. Музей представляет собой три яруса. На первом ярусе непосредственно мы встречаем гостей, на втором ярусе у нас расположена сама экспозиция, и выполнена она в виде пещеры древнего человека. Представлены кости мамонта. Частично бивни у нас и в самом музее в Калинковичах есть. Большие бивни, здесь только кости мамонта представлены.
1: А на третьем ярусе экспозиция, где представлено житё першабытнага человека. Тут что тыдень ладить интерактивные экскурсии для детей и дорослых.
2: Эти экскурсии, они у нас состоят из нескольких частей. Это охота, собирательство. Мы рассказываем детям отличия мамонта от современного слона. То есть здесь очень-очень много интерактива и интересных историй происходит. Здесь на третьем ярусе нас встречает мамонтенок Юрик, тот самый мамонтенок, которого нашли в 2006 году. Археологи, выполняя раскопки здесь. Мамонтенок Юрик, Юрик его зовут именно потому, что он найден был в деревне. Деревни Юровичи, соответственно, по названию деревни было дано ему такое имя.
1: Мамонтяня у натуральную величину, так что можно побач з ім мачуць сябе не только дзюймовачкай, але нешта каля таго. Дарэчы, Юрык жаданне выконвае.
2: Традиция есть загадывать желание. Вы подходите, загадываете желание, потрете нашего Юрика за бивень и проходите под хоботом, по часовой. И ваше желание обязательно сбудется. Здесь, на этом ярусе, представлены еще предметы быта, можно сказать, первобытного человека и кроманьонец.
1: Есть пропанова придумать имя юровицкому кроманьонцу. Коли мамонтяня Юрик, вось як назвать старажытнага человека, што жыве ў наш час. Георгій Іванавіч, ён жа Гога, ён жа Гоша, ён жа Юры, ён жа Гора, ён жа Жора. Словам, варта прыехаць у Юровічы, познаёміцца з музеем, Юрыкам, краманьёнцам без імя пакуль, паглядзець на яго і вырашыць, як назваць, хоць не афіцыйна, але для сябе вызначыцца з імем. Што яшчэ дадаць? Юровіцкія краявіды. З 25-метровай вышыні адкрываюцца неверагодныя прыгажосці. І пагоркі, пагоркі, пагоркі рэдкія для Гомельскай вобласці. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула Кропкабай.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.
4: Если ниже не упасть мне,

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен Green Day, твой стыль — гэта панк-рок з прысмакам класічнага амерыканскага бунтарства. І Шеўрале Нова 1962 года выпуску, якую Білі Джо Армстранг ласкава называў «вэчью» — дабрачыннасць, была ідэальным увасабленнем гэтага духу. Машына — сапраўдны рок-артэфакт. Гэта класічны масл-кар у кузаве купе, пафарбаваны ў глыбокі белы колер. Ніякага лишнего хрому, только голая моц и агрессия. Под капотом стоял могутный V8, який рыкал так, что его было чувать за 3 кварталы до початку любого панк-концерта. Гэтая нова не просто пылилася у гаражи, она была улюбенкой Билли Джо шмат годов. Однако у 2023 годе он вырашил развитаться с ей деля доброй справы. Узял машину с коллекции и выставил на аукцион, каб собрать гроши на добро. Кіраванне такой машынай — гэта як ігра на старым Gibson Les Paul. Праз перагружаны ўзмацняльнік, груба, гучна і вельмі сумленна. Слухаем трэк, які паскарае пульс не горш за стары V8. Green Day, Holiday.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Парламентская делегация Беларуси по доручению президента прыме удзел у 13-й сессии сусветного форума городов, который проводится под эгидой Организации Объединенных Наций у Азербайджане. Запланована встреча старшини Палаты представников Национального схода нашей страны Игоря Сергеенко с керавництвом Азербайджанской республики за меркованием усяго спектра двухбаковых отношений, вызначение перспективных проектов междержавного партнерства. Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Віктор Лукашэнка павіншаваў беларускіх самбістаў з паспяховым выступленнем на кантынентальным форуме ў Тбілісі. На чэмпіянаце Еўропы атлеты заваявалі 2 залатыя, 2 срэбраныя і 6 бронзавых медалёў. Чэмпіёнамі сталі Даніэл Патачыц і Марыя Кандрацева. У медальным заліку зборная Беларусі заняла 4-е месца сярод 23 краін удзельніц турніру. Мобильные датчики контролю хуткости сегодня працуют у Минску на проспектах Незалежности, Партизанском, Дзержинского, в улицах Ташкентской, Притыцкого, Радиальной, Паўднёвой магистрали, Вапчаса, Варлоуской и МКАД. У Гомеле приборы установлены на улицах Советская и Барыкина. У Бресте, Московской и Поповича. У Гродне, в улицах Магистральной и Поповича. У Могилеве, проспекте Витебском и в улице Чалюскинцев. Правоохранники нагадывают об осторожности и необходимости при выборе хуткости уличивать умовы на дворе и стан дорожного покрытия. Оранжевый уровень небезпеки объявлены на сегодня Украине в связи с прогнозуемыми мощными ливнями и навальницами со шквалистым ветром. Ратовальники нагадывают, что в таких умовах возможны пошкоджение линий связи и электропередачи, возникновение пожара, у том лику природных, и гибель людей на воде под час купания. Возможно ускладнение руху транспорта, подтопление побудов и автодорог. Рекомендуется позбегать знаходжения каля нетривалых конструкций и дрэв.

0: белой полосе. Сидя на белой полосе. Сидя на белой полосе.
1: Ну что, поехали?
2: Почекай, зараз только навигатор уключу.
1: Маршрут построен.
2: Надейный навигатор.
3: Ну что, наш надейный навигатор? Ага. Уже 6 баллов. Показываешь, понеделка. Вырашил у долгую шуфлядку не откладывать эту справу свою. А, сябры, тому есть места позначенные особливаки. Мы вам зараз будем высветлять. Ага. И первое, что мы означаем, это Якуба Колоса. Левый средний рад 8-12 позначено на скрыжовании с улицы Бялинского. Сябры, коли ласка, будьте уважны вы. Там желтая, червоная и крышку бордовых стрелочек есть. Тому, коли это ваш маршрут, глядите, может, неким иншим чином добираетесь до праздства, идти, куда вы там едете. Так, МКАД, давайте глядеть сразу. И вот тут где... ага. И это у нас что? Экостежка «Казочный рай». А? Вы ведали, что есть такая экостежка «Казочный рай»? А она есть. Есть там парк «Казочный рай». Так вот, ну, прикладно в этом райончику. На МКАДе червоные стрелочки. И они тягнутся, тягнутся, тягнутся, тягнутся. В улице Французской Арыны мотыль. И еще... Ого! Еще дали... Чому? Что тут здарылось? Еще дали улица Липковская. Ну, прикладно, вот до сюда. Червоные стрелочки, ДТЗ не позначено, а лишь яны есть. Есть у нас на проспекте Незалежности у бок в улице Макаенко. Сюды и дали, дали. А маль, что да, в улице Натуралиста у нас червоные стрелочки. И откуда яны? Ну, а маль, что с крыжования с улицы Фельмонова. Есть еще яны у нас... Ага, где... Позначена у нас тут в улице Сурганова на скрыжовании с проспектом Незалежности червоненьким, червоненьким позначено. Так само в улице Червоная, догадайтесь, те отповедаем на своей назве? Отповедаем, и мы это отзначаем. Ну, як завсёды, проспект Незалежности. А мать, что от Кастрычницкой метро, отповедно, да, площадь Перемоги, у нас червоно-бордовые стрелочки. И мне, кажется, я еще 10 бачил ДТЗ. Не, ну, улицу Ленина мы отзначаем, не за усёды. Про ДТЗ, требу сказать, я, ну, у нас... Не, ничего пока что не скажу, не башно. А лишь, коли сябры будете на проспекте Пушкина рухаться, тут до скрыжования за улицей Альшевская червоно-желтые стрелочки есть. И мы их так само отзначаем. А вот и ДТЗ знайшлося. На жаль, в улице Пономаренки средний рад сломался 8-19 позначено. Тому Пономаренки откуль у нас червоные стрелочки. А мать, что так, третья Харковская завулка. И вот туда у бок дали, дали, дали. А мать, что да, скрыжование с проспектом Жукова. У нас червоные стрелочки. Ну, а у бок Харковская улица Янки Маура бордовыми стрелочками позначена. Тут от дома номер 12. Ну, те 70, когда с другого боку глядеть. Так, и, сябры, ну, это все на 6 баллов. Все, что есть... А, нет, слушай, Логойский тракт, мы казали про то, что там есть ДТЗ. Давайте отзначим. Не-не-не, это не Логойский тракт, это Якуба Колоса, про какой, ДТЗ, про кое мы уже сегодня казали. Ну, вот такая ситуация. А еще есть у нас информация про то... Есть у нас информация?
1: Есть. Где про худкость.
3: Про худкость,
1: так. Есть. Про датчики, где они стоят. Есть такая информация. Вот по Минску вам скажу. Сегодня они працуют, установленные працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского. Так само на шерегу улиц, Ташкентской, Притыцкой, Радиальной, Паутневой магистрали, Ваупшасова, Орловской, Намкад. А еще у нас есть ситуация по городе Брест, Гродно, Гомель, Могилев. Проспекты, улицы полным списом. Это все у нас специальном посте. Так, у чате радио столица Кариласка туды зазерните. Ну, а мы рушим далее под музычку куды у эзотеричную рубрику.
3: Так, сябры, я тут поглядел. У нас одни секстили. А что там за секстили? Доведаюсь цікавіцеся ў нашым эзотэрыкамі абавязкова. Ну, а пакуль што давайте слухаць у нас, хто будзе Three Days Grace, так, з кампазіцыяй I Had a Thing About You.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Парламентская делегация Беларуси по доручению президента прими удел у 13-й сессии сусветного форума городов, который проводится под эгидой Организации Объединенных Наций в Азербайджане. Запланована встреча старшини Палаты представников Национального схода нашей страны Игоря Сергеенко с керавництвом Азербайджанской республики. Комитет держконтролю Гродненской области сегодня проводит горячую линию по пытаниях послуг, водозабеспечения и водоотведения. Огучить свои зауваги и пропановы можно до 16 годин. Подробязная информация на сайте ведомства. Попыт на санаторное лечение в Беларуси растет. Больше за 600 тысяч человек наведают здравницы этим летом. Свободных мест у профилакториях и курортных центрах практически не засталось. Послуги пропонуют разные – от грязи лечения до косметологии. Шмат и замежных наведвальников на лечение отпочинок у нашу Украину приезжают из России, Германии и навод США. Туристы у турецких курортов попередили про погрозу штрафу амаль у 4000 лир за выкористание нелегального такси, поведомляя РИА Новости. Пиратское такси у Турции можно выкликать про мессенджеры. Кошт поездки у них, как правило, меньше, чем у официальных перевозчиков, покольки такие предпринимальники не выплачивают податки. Однако, в выпадку конфликта ситуации альбо дорожно-транспортного здоровья, закон будет не на боку пассажира. Зараз у Мінску каля 15 градусов тепла. По информации Белгидромета, сегодня на протягу дня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями. На дворге на большей части территории дожди, у многих районах навальницы и моцные ливни. Ветер при навальницах порывистый, местами шквалистые узмоцнения. Температура по ветру от 16 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гродне плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19. У Гомелі плюс 22-24, у Могилеві плюс 24-26, у Вітівську плюс 25, плюс 27. У Мінську чекається дощ, часом моцний. Навальниця, температура повітря плюс 19, плюс 21.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, Лені Кравец каже, «Are you gonna go my way?» Ну, і хто йому адмовить?
2: Я у дзяцінстві, ён не падабаўся, була ў яго закаханая. Ось калі б ён так мне сказаў, магчыма б, бася, і не сустрэліся.
1: Yes. Ну, добра, што ён табе гэта не сказаў, таму што ось у нас атрымалася наша такая ранішняя вясёла-тварная кампанія. У нас тут на хвалі радыо «Сталіцы». Сябры, все тут присутничают, компания «Все таешь». Олеж, это наступная година, где вас чакают уже новые рубрички. Например, тлумачалочка на проконце годины, на протягу всей годины роковые думочки будут огучиваться, и пенадён наших назбирается.
2: Обовязково. Ой, добро тлумачишь, так.
1: Так. Ну, а зараз, как и обещали, еще в минулой године рубрика для тех, кто за рулем. Алло. Нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем.

0: проверять машины будем выдавать транспортной инспекции, а не особная организация, як ранее. Инспекция сможет отримывать потребные данные с державных баз, тому владельникам не доведется приносить собой шмат документов. Это так само зручно, приемно. Проверять специальные автомобили, например, рефрижераторы, фургоны, холодильники и цистерны смогут больше организации, а не только выбранные. И, ну, это скоротить чарги, так видовочно. Спростить и скоротить колькость официальных документов и правил, как бы все стало больше зрозумелым и худким.
1: А вот это добро.
0: Коли...
1: Ой, дыши, все нормально.
0: Так. Коли все становится больше зрозумелым и худким, мы за все за это.
1: Увогуле было бы добро, как бы такая одна картка, ведаете?
0: Так.
1: И все про себе там находится.
0: Ну, а мать, что так и будет. Сябры, ну, вот такие приемные новины у нас в худком часе. Роковые думачки. А лишь звертаем вашу увагу, подкастки в выгляде кружочка уже з'явились в нашем телеграм-канале «Радио Столиц». Поглядите, коли ласка. Нахвали у нас дали Орион с композицией «The Light That Burns the Sky».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, роковые думки у нас сегодня про одного из удельников гурта, вельми вядомого гурта, и удельник так само не меньше вядомый. Ён, на каким музычным инструменте играю, казать тене, не ведаю.
2: Может... Скажи, мы же хочем, как бы догадались люди.
1: Ну, на гитаре.
2: Ты по-перше скажи, что вот так на гитаре, что ты червоным кипарку.
1: Ну, снова такая тема червоного кипарка. Так, я на присутничаю, когда вы не ведаете, про что мы кажем, зазерните, коли ласка, в наш телеграм-канал «Радио Столица». Там есть кружочек подкаста, сябры, и вы можете в любой зручный момент послухать, поглядеть еще раз и не один раз, как догадаться, что за гурт сегодня. Так вот, один из удельников группы, вегетарианец, перкананы у шкодности мяса, на ягодице набита татуировка, выглядит рог однольковых личбал. Три, у него три, это, секстыни.
2: Ага, так Вася подказал, ну, я вам подумашу,
1: так. Великий фанат серфинга, у 2019 году основал сайт-проект The Wedding Band.
2: Записали, пошукали в интернете, нештачка уявили на вот некие подказки. Все.
1: Так, сябры, там еще три хлопца есть, и все они разом складают это гурт. Вот что за гурт, догадаетесь? Ну, а мы вернемся. Мы вернемся еще с подказочками на роковые думки у другой половины годины. Ну, а в худким часе мы так само вернемся. У нас будет пена дён наших.
2: Назбиралась.
1: Ну, а похоже, что давайте первый слухать с композицией «Just the way you are».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Про музычную композицию «Роковые думочки», как и обещали, сябры подказки. Есть стиплые подказки у телеграм-канале у кружочку и про одного из удельников коллектива, и про эту музычную композицию. А лишь вот послушайте еще больше информации. Песня народилась не только из эмоций, ну, как можно догадаться по назве, а и после того, как у Бостоне гурта скрали все обсталявание, включающие любимый узмацняльник вокалиста, гитариста. Вокалист, гитарист.
2: Рифмы.
1: Так. А вось, сябры, ну, что казать, не треба не только красть без, а лишь и не треба красть у Бостоне. Усё на Б. Так.
2: Узмацняльник. Не, ну, почекайте. Узмацняльник. Вам же ж треба еще нечто. Ну, я не ведаю, з якими метами ви це робите, наприклад, просто узмацняльник вам не допоможе.
1: Ні, слухай, чому вони це роблять? Ну, це узмацняльник, відомо, гурта. Так, і потім, з тягом часу, його можна прихильникам продати за добрі гроші.
2: Ага, з метою перепродати,
1: так,
2: добре.
1: Так, сябри, це ось ніяк керунок, це, ну, такі наші
2: просто
1: розважання.
2: Ти мене вучиш, просто ти мене вучиш, як правильно розважати.
1: Так. Це викликало почуття безвыходности и лютости подчас выполнения композиции на концерте. В Монреале вокалист отримал серьезные опеки из-за пиротехники.
2: Ну и история.
1: Вельми, так, Рок. Такая вельми смрочная история. Сябры, все, мы больше вертаться до роковых думок не будем. Тому, что у нас есть еще наша тлумачалочка. И вот мы вернемся обовязково с тлумачалкой. И так само еще и послушаем в якости правильного отказа музычную композицию и гурт, про який мы сегодня вам у наших роковых думках слухаем, подказываем. Так, докладнее, сябры, ну и сподеемся, что нехто из вас будет слухать, я решил, в якости переможца нашей роковые думки. Вернемся в худким часе. Заставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская, витаю. Международная федерация гімнастыкі допустила беларускіх спортсменов до спаборніцтва с национальным стягом и гімном. Адпаведное рашэнне прынято по выніках пасяджэння выканкама организации. Допуск распаўсюджваецца на спортивную и мастацкую гімнастыку, скачки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Ранее обмежаванне отменили для беларускіх стралков з лука, прадстаўнікоў конного спорту, пяціборцаў, боксеров, борцов и волейболистов. За минулые сутки правоохранники приняли каля 100 поведомлений об звонках телефонных махляров. Пераважная большая злочинства продухили нам. Пропынены расходные операции по 70 рахунках. У курьера махляров конфисковано 15 тысяч рублей. Как поведомили у Министерства внутренних справ, частей за все белорусов подманывают, выкористовывающие вишенка от имя службовых особ, телефонное махлярство. У лидерах так само аренда жилья и крадяжи с выкористанием соцсеток. 4 команды вышли у финала республиканского военно-патриотичного турниру «Выклик», который пройдет в червине. У полуфинале в учебном центре военной академии споборничали 8 команд. Это 80 удельников, которые продемонстрировали веды и умения у тактичной медицине, поводенных на поле бою на стежце разведчика. Лепшими стали команды «Арсенал» с Василишек, «Белая вежа» с Каменца, «Доблесть» с Барановичев и «Вауки» с Минска. Заяц у скачку сбил самокатчика у Венгрии. Как поведомляется, дякуючи шлему и экипировцу, мужчина моцно не потерпел. Отримал только драпины от падения на асфальт. Дикий звер после нападу хутко поднялся на ноги и утек у поля. Зараз у Мінску каля 16 градусов тепла. По информации Белгидромета, сегодня по краине прогнозуется воблачное с прояснениями на дворке. На большей части территории дожди, у многих районах навальницы и моцные ливни. Ветер про навальницах порывистый, местами шквалистые узмацнения. Температура по ветру от 16 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня у день чакается. У Гродні плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Гомелі плюс 22-24, у Могилеве плюс 24, плюс 26, у Витебску плюс 25, плюс 27, у Минску сегодня 19-21 градус тепла, дождь, часом моцный, навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столица.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Натарыяльна засведчаная згода – гэта дакумент, які пацвярджае дазвол адной асобы іншаму чалавеку здзейсніць пэўнае дзеянне. Сёння без яго немагчыма абысціся ў многіх жыццёвых сітуацыях, якія тычацца некаторых маніпуляцый з нерухомай маёмасцю, абароны правоў дзяцей, а таксама для заключэння здзелак. Для засведчання згоды неабходна выкананне пэўных патрабаванняў, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Фельдшарова.
2: Нотариус удостоверяет согласие в случае, когда нотариальное удостоверение согласия предусмотрено законом. То есть нужна четкая норма законодательства, где будет написано не просто письменное согласие от лица, а именно добавлена в норме закона такая часть и нотариально удостоверенная. В согласии должны обязательно быть указаны, куда либо кому предоставляется это согласие. Само наименование документа, то есть не заявление именно, а согласие. Место и дата удостоверения согласия. Фамилия, собственное имя, отчество лица или лиц, подписавших это согласие. Число, месяц, год рождения, идентификационный номер при его наличии, гражданство, а также место жительства или место пребывания гражданина. Если согласие удостоверяется от имени юридического лица, то нотариус обязательно укажет еще его местонахождение и занимаемую должность служащего представителя юридического лица, который будет подписывать это согласие. Когда допускается согласие представителя, такое согласие удостоверяется при условии подтверждения полномочий представителя соответствующими документами.
1: Нотариально засвеченная згода может быть засвечена нотариусом помеж близкими свояками.
2: При удостоверение согласия в отношении близких родственников либо супругов, нотариус будет обязательно проверять документы, подтверждающие эти родственные отношения либо заключение брака. При удостоверении согласия законного представителя в отношении несовершеннолетнего указывается фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего и проверяются документы, подтверждающие родственные отношения либо установление опеки, попечительства. Такими документами для нотариуса могут быть сам оригинал свидетельства о рождении, может быть даже документ, удостоверяющий личность, то есть когда в паспорте, например, родителя стоит штамп о ребенке, этого достаточно будет, либо копии записей актов гражданского состояния, либо иные документы.
1: Такі дакумент дазваляе ўрэгуляваць шэраг пытанняў, звязаных з месцам рэгістрацыі, прабывання дзяцей або іх выездам за мяжу Рэспублікі Беларусь.
2: Ещё, например, часто предусмотрена нормами закона про детей несовершеннолетних. Есть специальные указы президента Республики Беларусь в отношении гражданства. То есть, когда, например, несовершеннолетнего от 14 до 18, любой статус меняет гражданство, вступает или выходит. Обязательно четко написано в указе президента Республики Беларусь, что нужно нотариально удостоверенное согласие его и его законных представителей. Перепрописывают ребенка, то есть регистрацию меняют. По положению нужна прописка у одного из родителей. Значит, один кому прописывают, а другой родитель будет давать тоже нотариально удостоверенное согласие. При этом всегда поток людей, выезжающих, это увеличивает согласие родителей на выезд ребенка. Это именно удостоверяется как согласие.
1: И есть особый вид нотариально засвеченный згоды на заключение сделки.
2: При выдаче этого вида согласия нотариус обязательно в тексте должен спросить у лица, дающего согласие, и обязательно указать, дается ли оно с правом или без права его отмены. Если гражданин выдал документ с правом его отмены, то он всегда до совершения сделки может обратиться к любому нотариусу и отменить этот документ. Для удостоверения отмены согласия на совершение сделки лицо, давшее такое согласие, представляет нотариусу экземпляр отменяемого нотариально удостоверенного согласия, либо сообщает данные, позволяющие идентифицировать отменяемое согласие. Когда нотариус принимает такое заявление, он обязательно разъяснит лицу, отменяющему согласие на совершение сделки, о его обязанности известить о его отмене лицо, получившее согласие, а также иные известные ему стороны сделки.
1: Згоду нотариус складає не менш чым у двух экземплярах, один з яких заховується у спеціаліста. У випадку страти громадянами або юридичними особами нотаріально засвідченої згоди можна звернутися до нотаріуса, який видавав гэты документ по отриманні дубліката.
0: Правовое поле. Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Кропки росту у супрацовництве со Свердловской областью обмерковывают у Палацы Незалежности. Президент сустракается с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. У центра уваги перспективные направки совместной работы, повышение товарообороту, проекты у разных галинах, а подробности в наступных выпусках. Во Узброенных силах началась тренировка воинских частей боевого применения ядерной зброи и ядерного обеспечения. До мероприятия притягиваются подразделения ракетных войск и авиации. Во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до выкористания. На мяжи з Литвой загинул лось. Тушу знайшли пограничники в Ашмянском районе. Живёла спробовала переодолеть колючую огороджу, установленную на литовском боку, але отримала глубокие резанные раны и загинула от кровостраты. Усяго за вересня 2021 года белорусскими пограничниками зафиксованы 64 подобные выпадки гибели живёл на мяжи с Евросоюзом. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов до спаборництв с национальным стягом и гимном. Допуск распаўсюджваецца на спортивную и мастацкую гимнастику, скачки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Ранее бежаванне отменили для белорусских стрелков из лука, представников конного спорта, пятиборцев, боксеров, борцов и волейболистов. У Минску зараз 18 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня на протягу дня по краине чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дождь, у многих районах навальницы и мощные ливни. Ветер при навальницах порывистый, местами шквалистое взмотнение. Температура по ветру сегодня днем от 16 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродня плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Гомеле плюс 22, плюс 24, у Могилеве плюс 24, плюс 26, у Витебску плюс 25, плюс 27. У Минску сегодня плюс 19, плюс 21, дождь, часом моцный, навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, Вось, не сдарма я завершила попереднюю информацию тем, что центр, культурный центр Дэвида Боуи, и он соступает по размаху музею Битлз у Ливерпуля. Ливерпульская четверка, они так само рок-музыку выконывали. И зараз доведаемся про этот самый музей истории Битлз, який находится у Ливерпуле. Это наибуйнейшая в свете выстава, просвеченная життю и творчести гурта. Открытая она была у мая 1990 года. Музей пропонует наведывальникам погрузиться в атмосферу 60-х годов минулого стагодзя, убачить уникальные экспонаты, у тым лику первую гитару Джорджа Харрисона, окуляры у круглой оправе, якія носил Джон Леннон, альбом с автографом Пола Маккартни и восковые фигуры, уласна, этой самой знакомитой четверки. При гэтым у коллекции заховывается незлеченная колькасть фотоздымков. Музей распавядае не только про дзяцінства и юнацтва музыкантов, что цалкам логично, але яшчэ и закранае больш позні перыяд их творчасці, после того, як Битлз распаліся. Для полновартасного ознаёмлення с гісторыяй знакамітай ліверпульскай чацвёркі музей представляе аудыягід на одной из 10 мов, у тым ліку и на русской. На гэтым, сябры, першая частка шоу «Ну і дзянёк» будзе у нас завершацца, але нагадаю, што ў телеграм-канале «Радио Сталіца» праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы, звязаны з музейнай справай і рок-музыкай увогуле. Таму не сумуйце, калі будзеце слухаць любімыя рок-кампазіцыі, можна далучыцца і да галасавання.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Александр Лукашенко лічыць справы часу падвагенні мільярда тавараабароту са Свердлоўскай вобласцю. Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з губернатарам расійскага рэгіёна Денісам Паслерам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што бачыць магчымасці для ўзаемадзеяння ў машынабудаванні, пастаўках сельгаспрадукцыі, мінеральных угнаенняў, станкабудаванні, нафтаперапрацоўцы, прамысловай кааперацыі і ваенна-прамысловым комплексе.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей. И Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Усяго 28% легкавога транспарту ад нормы ўехала ў Польшу за выхадныя, як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Перад польскімі пунктамі пропуску фіксуецца каля 120 машын. Найбольшая чарга перад пагранпераходам Цярэспаль, сумежны Брэст. Чарга грузавога транспарту толькі перад польскімі пунктамі пропуску Бабруўнікі, Браставіца і Кукурыкі, Казловічы. Торговую версию сусветного рейтингу обнародовала жаночая теннисная ассоциация. В отповедности с ее белорусская спортсменка Арина Соболенко по-ранейшему является первой ракеткой планеты. Зараз 19 градусов тепла. По информации Белгидромета, сегодня по краине прогнозуется воблачное с прояснениями на дворе. На большей части территории дожди, в многих районах навальницы и мощные ливни. Ветер при навальницах порывистым, местами шквалистые взмоцнения. Температура по ветру до 27 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день Гродно плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Гомеле плюс 22-24, у Могилеве плюс 24-26, у Витебску плюс 25-27, у Минску сегодня плюс 19-21, дождь, часом моцны навальница.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову з вами повітатися, дорогі наші слухачі. Ефір протягує шоу «Ну і дяньок». Починається друга половина програми, але у студії по-ранішому ведучий Алла Іванова і гукрежисер Світлана Антонова. Сьогодні Міжнародний день музею. П'ятерка топ-рок-фактів присвячена цій темі. Тому заходьте у телеграм-канал «Радіо Столиця», цікавтеся короткою анотацією сьогоднішніх рок-фактів і обирайте той, що вам найбільш до сподоби. А у ефіри зараз будуть добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: На одном со светлофоров видовочцы зауважили мужчину на мотоцикле, який был перевязан бинтами, а побач з ним находилась еще и кропельница. Не глядячи на вельми тяжкий стан, умовно кажучи, этого мужчину, он протягивал заставаться на дороге, что и выкликало здивление у прохожих. Неведомо, конечно, куда он ехал и откуль он ехал або утек. В Японии придумали роботов-волков, которые помогают отпужывать диких зверов. Механичная живела, покрыта штучной шерстью, рухая головой, выдает записанные мощные гуки и светит червоными вачима лихтарами. По поведомлениях сродков массовой информации, такие прилады эффективно отпуживают не только оленев, але нават медведев. И выглядит все это одночасово и дивно, и трохи жахливо. Дзяўчына зняла відэагляд на незвычайную армянскую парфуму. Прыгожа распавядала яна ў роліку пра флакон, нават спрабавала

просто порвал купюру на полову. Одну частку взял себе, а другую вернул покупнику. Подобно на то, что продавец нават не зразумел, что одним простым рухом покинул без грошей и себе, и наведвальника.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем с вами знакомиться с сегодняшними историями. Пятерка топ-рок-фактов наша. Зараз я еще раз нагадаю то, что почули у первой половины программы. Это была информация про виртуальный музей гурта Def Leppard. Это про створение культурного центра Дэвида Боуи, яким можно наведать бесплатно. Навод можно замовить некий объект, який належу музыканты, и так подробязненько разглядеть его, потекавиться историей. Это был музей истории Битлз. Ну, зрозумела, что у Ливерпуле найбуйнейшая у свете выстава, присвеченная житю и творчести этого коллектива. А зараз про музей сусветного рока у Петербургу. У красавику 2019 года з'явился первый у России музей сусветного рока. Разместился он в районе самых популярных славутостей этого города. У основе этого музея приватная коллекция редких виниловых пластинок, музычных инструментов, особистых речей у музыкантов, у разных предметов, которые стали часткой истории рок-музыки. Частка сотень этих экспонатов існує у одином экземпляре. У незвычайной арт-просторы можно увидеть пластинки с автографами Виктора Цоя, Курта Кобейна, AC/DC, Iron Maiden, так само акустичную гитару Дэйва Мастейна, концертный бас Black Sabbath, самую редкую пластинку Pink Floyd, подписанную всеми удельниками этого гурта. Ну и еще в этом музее заховывают речи, якія належали Елісу Куперу і гурту Iron Maiden, іншим рок-виконавцам. Ну і, окрамя безумовної каштовності, кожен со складників музея має ще й особливої історії. Ось така незвичайна установа. Нагадаю, що у телеграм-каналі Радіо Столиця проходить у нас голосування, і ми обираємо самі цікаві факти, зв'язані з музейною справою і рок-музикою.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, увековечена, конечно, и творчесть представников белорусского рока. 2 мая 2005 года у будинку Белдержфилармонии открылся музей Владимира Мулявина. У им собраны и заховываются каштовные артефакты, связанные с житем и творчестью знакомитого песняра. У Тымлику там есть музычные инструменты, сценичные костюмы, особистые речи артиста, первая грампластинка ансамбля песняры с автографами музыкантов, уникальные фотоматериалы, передаденные семьей и архивами. В этом музее можно послушать записи ансамбля, зробленные в разный час. Яны, до речи, собраны Министерством культуры и выдадены на 26 аудио- и видеодисках. В минулом году музей отзначил свое 20-годие. Ну а 18 мая, у Международный день музея, тут традиционно проходят всякие творчие встречи. Нагадаю, сябры, что мы сегодня с вами обираем самый цікавый факт, связанный с музейной справой и рок-музыкой. У телеграм-канале «Радио Столица» проходит голосование. Там заходьте, узгадывайте все сегодняшние рок-факты, обирайте то, что, на ваш погляд, для вас самый цікавый, и можно за его проголосовать.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Узровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России дозволяют подвоить товарооборот, який зараз не маленький, каля миллиарда. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Пашлером. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества.
2: Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами, они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода, посол это хорошо знает, и подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Я не говорю про удобрения минеральные, у вас этого добра хватает, но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие, поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: Криминальная справа узбуджена по факте гибели 39-годового механизатора на предприятии у Гродня. По данных следства, 48-годовый майстер, отказанный за выполнение правил техники безопасности и иных правил ховой працы, доручил работнику звесить у автомобиля мармуровую крошку с допомогой вилочного погрузчика. За перегрузу техника перекулилась и протиснула его. Майстер ведал, что у загинулого не было допуску до работ на погрузчику. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ўначы ад 8 до 15 градусаў цяпла, удзень да 30 градусаў са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце плюс 19-21, у Гродні плюс 18-20, у Віцебску і Магілёве Гомелі плюс 27-29. У сталіцы уначы плюс 12-14, удзень да 22 градусаў цяпла, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Обдыматься со старажытным человеком, загадывать жаданне ля мамонта Юрыка и отшивать себе подорожниками у часе. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Едем у Калинковицкий район, у агроградок Юровичи, у музей под открытым небом, стоянку першабытнага человека. Яна самая старажытная в Беларусі па археалагічных даных. Чалавек пасяліўся тут каля 26 тысяч гадоў да нашай эры. У 2021 на гэтым старажытным месцы адкрыўся музей, філіял Калінкавіцкага краязнаўчага музея. Расказвае яго дырэктар Алена Есьман.
2: Это единственная стоянка, сохранившаяся вот до сих пор у нас в Республике Беларусь. Это уникальный объект, он относится к категории историко-культурных ценностей. Высота у нас нашей горы 25 метров. Музей представляет собой три яруса. На первом ярусе непосредственно мы встречаем гостей, на втором ярусе у нас расположена сама экспозиция, и выполнена она в виде пещеры древнего человека. Представлены кости мамонта. Частично бивни у нас и в самом музее в Калинковичах есть. Большие бивни, здесь только кости мамонта представлены.
1: А на третьем ярусе экспозиция, где представлено житё першабытного человека. Тут что тыдень ладить интерактивные экскурсии для детей и дорослых.
2: Эти экскурсии, они у нас состоят из нескольких частей. Это охота, собирательство. Мы рассказываем детям отличия мамонта от современного слона. То есть здесь очень-очень много интерактива и интересных историй происходит. Здесь на третьем ярусе нас встречает мамонтенок Юрик, тот самый мамонтенок, которого нашли в 2006 году. Археологи, выполняя раскопки здесь. Мамонтенок Юрик его зовут именно потому, что он найден был в деревне Юровичи, соответственно, по названию деревни было дано ему такое имя.
1: Мамонтяня у натуральную величину, так что можно побач з ім мачуць сябе не только дзюймовачкай, але нешта каля таго. Дарэчы, Юрык жаданне выконвае.
2: Традиция есть загадывать желание. Вы подходите, загадываете желание, потрете нашего Юрика за бивень и проходите под хоботом, по часовой. И ваше желание обязательно сбудется. Здесь, на этом ярусе, представлены еще предметы быта, можно сказать, первобытного человека и кроманьонец.
1: Есть пропанова придумать имя юровицкому кроманьонцу. Коли мамонтяня Юрик, вось як назвать старажытнага человека, што жыве ў наш час. Георгій Іванавіч, ён жа Гога, ён жа Гоша, ён жа Юры, ён жа Гора, ён жа Жора. Словам, варта прыехаць у Юровічы, познаёміцца з музеем, Юрыкам, краманьёнцам без імя пакуль, паглядзець на яго і вырашыць, як назваць, хоць неафіцыйна, але для сябе вызначыцца з імем. Што яшчэ дадаць? Юровіцкія краявіды. З 25-метровай вышыні адкрываюцца неверагодныя прыгажосці. І пагоркі, пагоркі, пагоркі рэдкія для Гомельскай вобласці. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Правый час назвал президент подвоение мільярда товарообороту со Свердловской областью. Александр Лукашенко состроился с губернатором российского региона Денисом Паслером. Керавник державы позначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания супрацовництва и рассказал, чему научили нашу Украину санкции.
2: Эти так называемые санкции показали нам, что нам у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи.
1: У Минску начали переносить трамвайное кольцо. За перенос разворотных кольцо в районе Палаца детей и молоди трамвайный маршрут скоротить. Рух по Старовилинским тракте от улицы Нововилинской до диспетчерской станции в озеро отменяется. Для зручности пассажиров организуют новый автобусный маршрут номер 263 из автовокзала Центральный. Это позволит створить прямые транспортные сношения с трьома линиями метрополитена. Масовое распространение смартфонов и высокоскоростного мобильного интернета могло стать одной из ключевых причин резкого снижения рождаемости в многих странах. До такой основы пришли специалисты Financial Times, проанализовавшие демографические данные, статистику распространения мобильной связи и пошуковые запыты. Наибольш худко рождаемость снижалась именно там, где ранее появились гаджеты и высокоскоростный интернет. Сучасное личбовое осяродье оказало глубокий уплыв на громадство, что привело до скорочения колькости романтичных односин. У Минску зараз около 20 градусов тепла. По данным Белгидромета, 19 мая в Беларуси чекается переменная в облачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах туман. Ночная температура по ветру плюс 8, плюс 15. У день от плюс 16 по полночным заходе до плюс 30 по усходе. У областных центрах завтра в день чекается. У Бресте плюс 19, 21. У Гродне плюс 18, плюс 20. У Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 27, плюс 29. У столицы у нас плюс 12-14, у день до 22 градусов тепла, максимум краткочасовый дождь, навальница.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, дорогі сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Як заўсёды па панядзелках звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. І наш госць, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч, Сергей Васильевич, вітаю.
2: Добрый день.
1: Ну ось і вясна, што называецца, падышла амаль што да свайго завяршэння. Скажыце адразу, ось з якімі вы навінамі да нас прыйшлі? Таму што штосьці мне падказвае, што матацыклісты, яны таксама ўзгадалі, што і вясна, і лета, і сезоны, гэтыя мотасезоны адкрываюцца.
2: Да, весна приносит свое, так скажем, влияние на дорожные условия. Некоторым даже вот этот весенний воздух пьянит голову и заставляет совершать необдуманные поступки. К таким категориям участников дорожного движения мы относим, в первую очередь, где-то и мотоциклистов. Потому что, не буду скрывать, количество дорожно-транспортных происшествий на территории города Минска имеется отдельное, которое негативно сказывается, в принципе, на безопасность дорожного движения. ДТП происходит как по вине самих мотоциклистов, так и по вине водителей. Основные, наверное, причины, которые здесь можно выделить, это, в первую очередь, нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автомобильного транспорта. Это не предоставление преимущества при повороте налево, не уступая дорогу мотоциклисту, и происходят столкновения, которые влекут тяжкие телесные повреждения. Это невнимательность при перестроении, то есть в слепые зоны попадают мотоциклисты, водитель не контролирует, и, соответственно, происходит дорожно-транспортное происшествие. Это даже относится и открытие дверей салона автомобиля, там, не глядя в зеркало, что приводит также к тому, что мотоциклист цепляется за эту дверь, либо ударяется о транспортное средство, ну и, соответственно, также падение и, соответственно, травмы. Со стороны же мотоциклистов основные наиболее распространенные причины — это, опять же, скорость движения, которую они любят превысить, не буду это скрывать, что мы обращаем внимание и профилактируем. Что приводит уже к дополнительным нарушениям, это нарушение правил и маневрирования, перестроение из полосы в полосу, вынужденные какие-либо обгоны, выезды на полосу встречные, где также небезопасно и происходят столкновения, влекущие порой и к смертельному исходу. Это также игнорирование где-то пассивными средствами безопасности, такими как каска, шлем, костюмы, специальные мотоботы, которые в случае даже падения позволяют избежать сильного травмирования и порой сохраняют жизнь. Это также мотоциклисты не всегда учитывают те же погодные условия, дороже состояние дорожного покрытия, потому что погодные условия могут быть сопряжены и с дождем, а с выпадением осадков. Дорожное покрытие, оно уже нестабильное, там масляная пленка, которая образуется в ходе его эксплуатации, работает, и работает не в самую лучшую сторону, обеспечивая некую скользкость на дороге, ну и, соответственно, снижает сцепление покрышки с асфальтобетонным покрытием, что в силу неаккуратно выполненного маневра приводит и к падению. Это также и те же условия, когда мы наблюдаем недостаточно опыта у того же мотоциклиста, который садится за руль вот этой мощной техники, и кроме как разогнаться, больше, извините меня за прямоту, и ничего особо не умеет. Вовремя остановиться уже не всегда даже получается. И, как говорится в среде и мотоциклов, так и в нашей среде, что мотоциклиста губит и не скорость, а губит резкая остановка. Поэтому мне хотелось бы обратить на это внимание как водителей транспортных средств, как мотоциклистов самих, на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, учитывать вот эту сезонность, учитывать возможные вероятные риски, садясь за руль мотоцикла, либо за руль автомобиля, всегда думать о безопасности как себя, так и окружающих.
1: Ну, я ведаю, что ранее были выпадки, коли, не ведаю, там, для каких мэт набывали мотоциклы, причем призначенные для мотоспорта, для мотогонок, и там были некоторые нюансы у кирования, у приватности прохождения поворотов, и многие вось, зне привычки, они, ну, были такие нюансах. Это, что называется, сябры мае, знотки напамін аб тым, что правілы трэба выконваць, трэба іх памятаць. Калі вы набываеце новую тэхніку, знайдзіце час для таго, каб усё ж такі крыху яе да яе прывыкнуць, таму што, як кажуць, вось прафесіяналізм, ну, не знікае ні пры якіх абставінах, тым не менш. А нават і аўтаматары

0: Калі перасядаюць за руль нейкай іншай аўтамашыны, ўсё роўна нейкі час павінны прайсці, перш чым чалавек прызвычаецца да габарытаў, да нейкіх нюансаў, таму што, ну, гэта ўсё вельмі-вельмі індывідуальна, правільна?
1: Совершенно верно. Всегда нужно совершенствовать свои профессиональные навыки. Для этого есть и специализированные мотошколы, которые обучают безопасному вождению. Я не говорю контраварийному, это неправильно будет, безопасному вождению. Как необходимо вести себя в городе, как необходимо себя вести на трассе, какие, возможно, риски подстерегать на дороге. Это и обучение правилам маневрирования на низких скоростях, когда маневренность и в силу тяжести того же мотоцикла немножко сложновато. Это отработка каких-то элементов и даже выработка психологической устойчивости того же мотоциклиста к тому, чтобы не допустить нарушения правил дорожного движения, тем самым, наверное, сохранить в первую очередь себе жизнь.
0: Ну вось, калі меркаваць па тым, як прайшлі выхадны на тэрыторыі сталіцы, былі нават факты наездаў на вадзіцеляў СПМ. Ну вось, здаецца, мы і пра дзяцей казалі шмат, але тут дарослы чалавек на адным вось гэтым сродку персанальнай мабільнасці яшчэ перавозіў даму такую ж дарослую. Яны пераязджалі на чырвоны сігнал светлафора дарогу. Ну вось, і трапілі пад колы. Ну вось, здаецца, тут как можно прокомментировать
1: вот
0: этот факт?
1: Да, ну, это вы совершенно правильно говорите. Мы с вами практически каждую программу затрагиваем вот эту категорию участников дорожного движения, водителей средств персональной мобильности, и говорим о тех необходимых требованиях, критериях, которые нужно обязательно выполнять, чтобы вот не попасть в такую ситуацию, как вы сейчас описали. Но в данной ситуации это уже получился полный набор запрещенных правилами элементов, которые привели, ну, наверное, скажем так, к логическому их завершению. Это дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали, получили травму, увечья. Вот данные горе-водители, горе-пассажир. Еще раз напомню, что средства персональной мобильности – это транспортное средство, которое имеет свои обязательства у водителя перед теми же водителями, перед теми же пешеходами. И в данной ситуации категорически, помимо того, что запрещено пересекать проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора, категорически запрещено пересекать, не спешиваясь. Необходимо в обязательном порядке вести это средство персональной мобильности рядышком с собой. Ну, за исключением случаев, которые мы сейчас не будем уже оговаривать, когда это обозначено светофором, либо информационной табличкой, на тех лишь только переездом. Передвигаться вдвоем запрещено, в случае, если это не предусмотрено конструкцией. А сама формулировка средства персональной мобильности, она подразумевает, что это транспортное средство предназначено для движения всего лишь одного человека.
0: Одной
1: и это водитель все время, одной персоны. Я уже не буду останавливаться, но заострю все равно внимание, что запрещено управлять им также и в состоянии алкогольного опьянения. Вся эта техника также является наиболее аварийно опасной. Почему? Потому что инертность высокая, развивая скорость тоже достаточно большую относительно тех же пешеходов, но при этом она низкоманевренная. И в случае изменения как дорожного покрытия, как дорожной обстановки, не всегда получается своевременно остановиться, сманеврировать, и что приводит к тем же падениям, к тем же столкновениям с транспортными средствами и, соответственно, как я уже говорил, увечья.
0: Ну, а еще такая категория, ну, нельзя сказать, что это такие конкретно традиционные удельники дорожного руху, але вось ты живые істоты, якія, ну, не слухаюць дакладна радыё сталіцы і іншыя радыёстанцыі, гэта нашы браты меншыя. Ну вось яшчэ чарговы факт дарожна-транспартнага здарэння на Мінска-Кальцавой дарозе. Ну, вясна, лета, не толькі людзі, што называецца, радуюцца сонніку, але і, ну, магчыма, і месяцу вось звяры. Што на гэты конт нагадаем нашым?
1: Што правильно вы говорите, і город Мінск, несмотря на то, что это мегаполіс, несмотря на то, что вокруг столько людей, машин, автобусов, грузовиков, все равно имеются у нас животные, орел их обитания в пределах, правильно вы говорите, Минской кольцевой дороги, где лесопарковые зоны, с достаточно хорошей кормовой базой, что является для них и притягательным. Не сильно они уже боятся людей и машин и позволяют себе выходить на ту же Минскую автомобильную кольцевую дорогу, позволяют выходить на магистральные улицы, тех же межрайонных улиц и дорог. И, соответственно, несут под собой опасность. Почему? Потому что поведение животного в такой ситуации не всегда поддается логике и объяснению. Оно может выбежать просто на проезжую часть, непосредственно передвижущимся автомобилем. В связи с чем мне настоятельно хотелось бы порекомендовать водителям, даже потребовать о том, что всегда обращайте внимание на те же дорожные знаки, которые указывают о наличии, возможном появлении диких животных. Это установлено неспроста, это, соответственно, говорит о том, что пути миграции этих животных в данной локации наиболее частые, наиболее вероятно их здесь появление, в связи с чем необходимо заблаговременно выбирать правильную скорость движения, такую, которая позволит водителю в случае обнаружения опасности для движения в виде того же дикого животного снизить скорость вплоть до остановки. Но если уже вы увидели животное, то в обязательном порядке не принимайте каких-то резких маневров. Лучше снизить скорость до минимальной, либо остановиться. Ни в коем случае не сигналить им, не привлекать какого-то внимания, не пугать для того, чтобы он не развернулся, не выбежал на ту же дорогу, не попал под машину, либо в целом неадекватно себя каким-то образом повел. Но в случае, если уже стали участником дорожно-транспортного происшествия с участием дикого животного, ни в коем случае не пытаться избавиться от этой туши, не пытаться ее куда-то погрузить, увезти, в обязательном порядке сообщить по каналу 102 в службу милиции для того, чтобы сотрудники ГАИ прибыли, задокументировали этот факт, ну и, соответственно, сообщили в необходимые государственные органы, которые подконтрольны за вот этими дикими животными.
0: Ну, вось отрывается, что час горячий во всех сенсах. А что бы вы пожелали всем нашим слухачам?
1: Ни в коем случае не расслабляться. Солнышко весеннее, оно, конечно же, окрыляет, где-то воодушевляет, но необходимо помнить о том, что правила дорожного движения существуют, и их необходимо в обязательном порядке соблюдать.
0: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Державной инспекции Минска Сергей Бабиш. Я ждану Таня Челевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожеланиями.
2: Час безпеки. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Натарыяльна засведчаная згода – гэта дакумент, які пацвярджае дазвол адной асобы іншаму чалавеку здзейсніць пэўнае дзеянне. Сёння без яго немагчыма абысціся ў многіх жыццёвых сітуацыях, якія тычацца некаторых маніпуляцый з нерухомай маёмасцю, абароны правоў дзяцей, а таксама для заключэння здзелак. Для засведчання згоды неабходна выкананне пэўных патрабаванняў, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Фельдшарова.
2: Нотариус удостоверяет согласие в случае, когда нотариальное удостоверение согласия предусмотрено законом. То есть нужна четкая норма законодательства, где будет написано не просто письменное согласие от лица, а именно добавлена в норме закона такая часть и нотариально удостоверенная. В согласии должны обязательно быть указаны, куда либо кому предоставляется это согласие. Само наименование документа, то есть не заявление именно, а согласие. Место и дата удостоверения согласия. Фамилия, собственное имя, отчество лица или лиц, подписавших это согласие. Число, месяц, год рождения, идентификационный номер при его наличии, гражданство, а также место жительства или место пребывания гражданина. Если согласие удостоверяется от имени юридического лица, то нотариус обязательно укажет еще его местонахождение и занимаемую должность служащего представителя юридического лица, который будет подписывать это согласие. Когда допускается согласие представителя, такое согласие удостоверяется при условии подтверждения полномочий представителя соответствующими документами.
1: Нотариально засвеченная згода может быть засвечена нотариусом помеж близкими свояками.
2: При удостоверение согласия в отношении близких родственников либо супругов, нотариус будет обязательно проверять документы, подтверждающие эти родственные отношения либо заключение брака. При удостоверении согласия законного представителя в отношении несовершеннолетнего указывается фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего и проверяются документы, подтверждающие родственные отношения либо установление опеки, попечительства. Такими документами для нотариуса могут быть сам оригинал свидетельства о рождении, может быть даже документ, удостоверяющий личность, то есть когда в паспорте, например, родителя стоит штамп о ребенке, этого достаточно будет, либо копии записей актов гражданского состояния, либо иные документы.
1: Такі дакумент дазваляе ўрэгуляваць шэраг пытанняў, звязаных з месцам рэгістрацыі, прабывання дзяцей або іх выездам за мяжу Рэспублікі Беларусь.
2: Ещё, например, часто предусмотрена нормами закона про детей несовершеннолетних. Есть специальные указы президента Республики Беларусь в отношении гражданства. То есть, когда, например, несовершеннолетнего 14 до 18, любой статус меняет гражданство, вступает или выходит. Обязательно четко написано в указе президента Республики Беларусь, что нужно нотариально удостоверенное согласие его и его законных представителей. Перепрописывают ребенка, то есть регистрацию меняют. По положению нужна прописка у одного из родителей. Значит, один кому прописывают, а другой родитель будет давать тоже нотариально удостоверенное согласие. При этом всегда поток людей, выезжающих, это увеличивает согласие родителей на выезд ребенка. Это именно удостоверяется как согласие.
1: И есть особый вид нотариально засвеченный згоды на заключение сделки.
2: При выдаче этого вида согласия нотариус обязательно в тексте должен спросить у лица, дающего согласие, и обязательно указать, дается ли оно с правом или без права его отмены. Если гражданин выдал документ с правом его отмены, то он всегда до совершения сделки может обратиться к любому нотариусу и отменить этот документ. Для удостоверения отмены согласия на совершение сделки лицо, давшее такое согласие, представляет нотариусу экземпляр отменяемого нотариально удостоверенного согласия, либо сообщает данные, позволяющие идентифицировать отменяемое согласие. когда нотариус принимает такое заявление, он обязательно разъяснит лицу, отменяющему согласие на совершение сделки, о его обязанности известить о его отмене лицо, получившее согласие, а также иные известные ему стороны сделки.
1: Згоду нотариус складає не менш, чем у двух экземплярах, один из яких заховывается у спеціаліста. У випадку страти громадянами або юридичними особами нотаріально засвідченої згоди можна звернутися до нотаріуса, який видавав гэты документ по отриманні дубліката.
0: Правовое поле. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Товарооборот Беларуси и Свердловской в области России переодолел отзнаку миллиард долларов, однако уровень развития партнеров позволяет подвоить объемы гандлю, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором в области Денисом Паслером.
2: Вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей, и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Сцвярджэнне афіцыйнага Киева падрыхтоўцы атакі с тэрыторыі Беларусі з'яўляюцца нагнятаннем напружанасці, заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў. Паводле яго слоў, мірны працэс па Украіне пастаўлены на паўзу, але Расія разлічвае на яго аднаўленне. Як адзначыў Пяскоў, Масква спадзяецца, што Вашынгтон працягне свае намаганні ў якасці пасрэдніка ва ўрэгуляванні сітуацыі. Бездомные собаки напали на дитя у Гомеля на минулых выходных, поведомляя Белта со спасылкой на Гарвыканкам. Профильные службы ориентованы на узмосненную работу по отлове бездомных живел. Сформированы экипажи для проведения рейдов. У Гарвыканкаме так само нагадали громадянам выконание правил выгулу собак. Треба выкористовывать намордник, а так само поводок во всех громадских местах, окромя специально отведенных пляцовок для выгулу. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 8-15. У дзень ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсті 19-21, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 27-29. У сталіцы уначы плюс 12-14, у дзень да 22 градусаў цяпла, магчымы кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер, сябры, это Радио Столица, у эфира «Навигатор», капитан шоу для тех, кто теперь едет до дому, стоит у заторы, робить выгляд, что працует до поздней годины, або просто ляжите на канапе так, быцам это ваша головная житевая миссия. С вами сегодня в студии працуют и я, ваш капитан Андрей Крупич, той самый человек, який в музеях поводит себе так, быцам разумея сучасное мастерство. Ведаете, вось той самый вырос твару. Коли ты стоишь каля белого полотна с черной кропкой и кажешь: вельми моцная работа. Тут автор показал внутреннюю пустечу человека. А на сам речь думаешь: бро, что это такое? Ты просто пролил каву. Вот такие думки у меня часто бывают. Ну и, как завсёды, побач со мной працуя наш гукорежиссер Данила Балан. Это той человек, який настолько любит историю, что коли бачить старый пульт, глядить на его, як археолог на фараона. И он недавно знайшов у студии CD-плеер и сказал: а что это за артефакт? Я кажу ему: Данила, хоть ты нашмат молодейший, але гэта моя молодость. Не треба меня принижать. Сябры, сегодня у нас международный день музеев. День, коли мы вспоминаем, что музеи — это не только место, куда тебе возили со школой, и где ты хотел только одного, каб худшей, пойти в буфет. Буфет — это дивное место. Там люди шепчут навод каля чайника 19-го стагоддзя. Просто каб худшей поесці. И есть у музеях яшчэ супрацоўніца, якая глядзіць на тебе так, быццам ты асабіста хочаш скрасці вазу часоў Наполеона. И там заўсёды знойдзецца чалавек, які стаіць каля карціны хвілін 40, нібы мастак зараз асабіста выйдзе і вось яму ўсё растлумачыць. Але калі сур'ёзна, сябры, музей гэта памяць. Пра тое, хто мы, пра тое, што людзі і 300, і 400, і тысячи годов тому рабили дивные речи просто так, навод без тиктоков и инстаграмов. Сегодня будем говорить про самые дивные музеи, про артефакты, про ваши музейные провалы и про то, чему часом самая старая речь может рассказать больше, чем новый який-нибудь ведомый навод блогер-мотиватор. У нас сегодня без блогеров, зато и, как звычайно, с доброй музыкой. Разом с вами мы почуем Måneskina с Томом Морелло, с их Gossip'а, Make Me Famous, Everest, Axel Rudi Pell, Electric Poets, Aria, Rainbow и хутка будет мультиинструменталист Номи, его имя Патрик Марквард, человек, який один працує, один с допомогой одной программы и створяє усю музыку. Заценим его трек под назвой Dark Skies. Починаем, погнали.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 19 хвилин, радио «Столица». Сябры, у нас сегодня Международный день музеев. Расскажу свою историю. Одночи пошел я у музея на спотканне, бо хотел выглядать разумным. Ну, разумеете, не просто хлопец с радио, а мужчина с культурным багажом. Кажу девчине, давай у музей сучасного мастерства. Гучить пригожа, интеллектуально, нібы я читаю Ницше по вечерах и плачу под джаз. Мы заходим, первый экспонат – это просто пустый покой. Просто покой, я стою и думаю, может, картину сняли на реставрацию, а девчина такая серьезная и каже, это символ одиноты человека в эпоху технологий. И тут я разумею две речи. Я ничего не разумею в мастерстве, а она так само, але понтуется. Далее был экспонат, просто куча цеглы на подлозе. Я кажу, мой балкон так после ремонту выглядал. Яна не засмеялась. После была инсталляция, где гучал шум воды и нехто там шептал у колонках. Я выпадково сказал, ну это как мой сосед у три ночи после трех литров пива. И вот тут спотканье пошло некуда не туды. У финале я выпадково оперся на экспонат, який оказался часткой выставы. Прибегла супрацовница того самого музея, прибегла хутка, быцем я хотел вынести Мону Лизу в заплечнику. Ну а девчина сказала, ты, конечно, веселый, але у нас разные узровни с тобой, я больше цікавлюся с сучасным мастерством, а тебе, видать, до этого еще далеко. Короче, односин у нас не отрымалося, але зато я теперь ведаю. Лепшее первое спотканье тое, где вам комфортно. И теперь чекаю, сябры, ваших историй. Подобаются вам музеи, не подобаются? Куды апошний раз ходили? Можете нам что-нибудь пораить? Все будет цікаво и усім корисно. Заходьте у наш телеграм, у пошуку напишите «Радио Столица» на русской мове. Долучайтесь до нашей суполки, ставьте лайк на пост. Пишите под апошним постом, там заўсёды у нас прыгожыя дзяўчыны. Дык вось, под гэтым постом напишите свой комментарий. Абавязкова без выключения усе каменты я агучу у другой эфирной гадзіне. Рухаемся!

0: Рэклама на радыё сталіцы.
1: Вялікае княства Сула запрашае правесці майскія выходныя разам. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:43, радио столица. У нас сегодня Международный день музеев, и на дворе завтра так само крыху музейное со своей эстетикой. У Минску будет плюс 20, плюс 22, в облачно махчимы невеличкие опадки. Тут небо выглядает, как старая картина, якую давно не чистили. Ничего, пройдет добрый дождик, и все почистить. Гродно, плюс 18, плюс 20, без опадков. Идеально, каб гулять и выглядать культурным. Брест, плюс 19, плюс 21, в облачно с прояснениями, на дворе шепче. Иди в музей, а не в бар, третий день запар. Конечно, лепш сходить в музей. Витебск плюс 27, плюс 29, а тут без опадков. Марк Шагал бы оценил такое надворье. Мне сдается, оценил бы на 10 баллов. Гомель плюс 27, плюс 29. Так само и лето у Гомеля можно сходить у який-нибудь приемный парк. Например, одной чи гулял там у парку каля палаца Румянцевых Паскевичев. Могилёв плюс 28-30. Тут крыху ветрана, прическа после улицы будет выглядать довольно экстравагантно. Довольно экстравагантно выглядают некоторые и рок-выканаўцы, але ж не выглядом одиным сябры. Головное, что они створают. А у нас яны есть. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь готовая подставить плячо Свердловской области у сферы нафтоперапрацовки и у поставках угноения, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором в области Денисом Паслером.
2: Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные, у вас этого добра хватает, но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие, поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: Александр Лукашенко одобрил проект протокола об унесении изменений у договора об Евразийском экономичном союзе. Поправки тычатся финансового содействия при реализации совместных проектов в агропромысловом комплексе. На проведение переговоров уполномочено Министерство сельской господарки и харчевания. Минск не отмовляется от шматвекторности, але Россия застается стратегичным партнером, заявил наместник министра замежных справ Игорь Сакрета у интервью немецкой газете. Национальные интересы Беларуси включают поступальное поглубление интеграции с Россией. Это закономерный и взаимовыгодный процесс, отзначил Сакрета. Краины тесно связаны с традициями добросуседства, взаимной поддержки, агульными культурными и духовно-моральными каштовностями. А кроме того, сближению сприяют военная истерия ля заходних границ и беспрецедентный санкционный тиск. У Минску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. Местами короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура по ветра плюс 8-15. У день от плюс 16 по полночным заходе до плюс 30 по усходе. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродне 18-20, у Бресте 19-21, у Витебску, Могилеве и Гомеле 27-29. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 22 градусов тепла, магчимы короткочасовый дождь и навальница.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Мы вернулись у эфир «Радио Столица». Это «Навигатор». И сегодня мы культурные настолько, что после эфира я, махчима, почну пить пуэр маленькими глытками и казать словы, ну, к шталту экспозиция. А Данила Балан, наш гукорежиссер, уже спробовал размовлять як экскурсовод. Отрымалось так, быцам некий робот прочитал Википедию, а лишь, конечно, я его еще тут потренирую, и все будет добро. Добро будет и с нашим плейлистом, склал Данила его выдатно, и мы почуем. Queen, Sabaton, Accept, Nickelback, Короля и Шута навод, конечно, Aerosmith, и хутка будет Хайден Хендерсон. Такий вот спевак, молодый. Называюць яго узыходзячая зорка поп-музыкі. Вядомы ён сваімі яркімі мелодыямі, выразнымі тэкстамі і, кажуць, вельмі чароўна паводзіць сябе на сцэне. Зараз ён пайшоў у рок, гучанне такое больш рокавае. Ну, нарадзіўся хлопец у паўночнай Каліфорніі, таму яму гэта было закладзена ў генах. Будзем слухаць яго трэк пад назвай «Hell of a good time». Починаем, погнали!

Умейтесь, просто будьте собой, дозвольте себе крыху экстравагантности. Ну что ж, сябры, застаемся разом, слухаем наших рок-выканаутцев, боек, вядома, на столице только самый якостный и самый добрый рок. Гоу!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии. Технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
4: 18.30, радио «Столица», Международный день музеев. Даю вам, як и звичайно, цікавую инфу. Первый публичный музей у свете открылся у Оксфорде у далеким 1683 годе. Вот так давно это было, конечно. Самый наведвальный музей свету, конечно, это Лувр. Там и заховывается Мона Лиза знакомитая. У Парижа есть музей канализации. У Хорватии існує Museum of Broken Relationship. Музей разбитых относин. Мне сдается сумный музей. Алеш и такое есть. У Швеции есть музей гурта Абба нават. Это, конечно, яны нас не здивили. А вот у Исландии есть музей фалологии. Вельми специфичный, как кажут. The British Museum заховывая больше за 8 миллионов экспонатов. Это шмат. Самый маленький музей свету, таки так само існуе, музей одного экспоната. Знаходится он у Японии, площадь его усяго 1 метр квадратный. Вот это дык музей. Ну, кажут, что для японцев это нормально, там есть складанности с помешканиями и на угол с просторой. Все это мы ведаем. Есть музей у той же Японии рамену. И музей бульбы, до речи, не у Беларуси. Может, так само и у Беларуси есть. Напишите, коли існуе, да я про его не ведаю, сябры. Напишите у драйв-чат наш, каб его знайсти, треба у пошуку увести. Радио «Столица» на русской мове. Долучиться, написать свой отказ, типа отказку мне про музей. Усё огучу у... уже хутка. Так само, как я и казал, музей бульбы есть у нас у Бельгии, и музей зараз усё частей выкарыстовывает технологию VR. Это такие вот хайповые прилады на вочи, типу шлемов, ты надеваешь и все там глядишь. У нас есть один гукорежиссер, и он вельми, вельми гэтым захапляется. Виталь, коли ты слухаешь, привитание тебе. Некоторые картины каштуют сотни миллионов долларов. Самая дорогая, а Сальватор Мунди, это, конечно, Леонардо да Винчи, каштует и она 450 миллионов долларов. Только уявите, сябры, амаль что полову миллиарда. Многие музеи мают ночные экскурсии. Есть музеи, присвеченные провалам. Люди в среднем проводят каля картины меньше за 30 секунд. Музеи снижают уровень стресса у наведывальников амаль что на полову, а некоторые лечат, что еще больше. Таким чином, музеи – это одна из самых безопасных мест на планете. Кажут, что там амаль нулевая злочинность. Мне сдается, так и есть, коли, конечно, мы не берем тые выпадки, где злодеи выносят некую картину и потом ее шукают, сдымают некие кинофильмы, навод с Джеймсом Бондом, все это мы так само ведаем. Ну, что сказать, музей – это не склад старых речев. Это место, где история размовляет с сучасностью. И это доказ того, что наше человечество стагодзями сбирало дивные речи и называло это просто культура. И, коли щиро, мы рады, что так. А еще мы рады, что вы нас слухаете, сябры, заставайтесь с нами, ну и пишите свои комменты. Хутка буду огучивать. Рухаемся.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на рок-колах. Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Радио столица. Кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка «Бай».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Беларусь и Свердловская область России здольная подвоить товарооборот, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором в области Денисом Паслером. Керавник державы бачит перспективы взаимодействия у машинобудования, поставках сельгоспродукции и минеральных угноений, станкобудования, нафтоперепроцовки и промысловой кооперации.
2: Вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей. И Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но, понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: У Беларуси стартовала регистрация на 8-ю осеньскую навуковую сессию, один из буйнейших юридичных форум Украины, поведомили в Национальном центре законодавства и правовой информации. Форум объединяет экспертов для обмеркования ключевых векторов развития правовой системы. До уделу запрашиваются представники державных органов и организаций, навуковые сотрудники, выкладчики, докторанты, аспиранты и суискальники. Жыхар Крупскага района займаўся паляваннем падчас забароны і без адпаведнага дазволу, паведамілі ў прэс-службе Генеральнай пракуратуры. Мужчына здабыў адну асобіну нетрафейнага самца казулі. Урон прыродзе ацанілі на суму звыш 15 тысяч рублёў. Суд прызначыў абвінавачанаму 2 гады абмежавання волі, пазбаўлення права займацца паляваннем на 5 гадоў, штраф у памеры 22,5 тысяч рублёў, а таксама канфіскацыю карабіна і прыцэла. По данных Белгидромета, 19 мая у Беларуси чекается переменная облачность. Местами короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах туман. Ночная температура по ветра плюс 8-15, у день от плюс 16 по полночным заходе до плюс 30 по усходе. У областных центрах у авторок чекается. У Гродне плюс 18-20, у Бресте 19-21, у Витебску, Могилеве и Гомеле 27-29. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 22 градусов тепла, магчымы короткочасовы дождь и навальница.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, дорогі сябры, каля мікрафона Данута Антілеўска. Як заўсёды па панядзелках звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. І наш госць, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю.
2: Добры дзень.
1: Ну ось і вясна, што называецца, падышла амаль што да свайго завяршэння. Скажыце адразу, ось з якімі вы навінамі да нас прыйшлі? Таму што штосьці мне падказвае, што матацыклісты, яны таксама ўзгадалі, што і вясна, і лета, і сезоны. Гэтыя мотасезоны открываются.
2: Да, весна приносит свое, так скажем, влияние на дорожные условия. Некоторым даже вот этот весенний воздух пьянит голову и заставляет совершать необдуманные поступки. К таким категориям участников дорожного движения мы относим, в первую очередь, где-то и мотоциклистов. Потому что, не буду скрывать, количество дорожно-транспортных происшествий на территории города Минска имеется отдельное, которое негативно сказывается, в принципе, на безопасность дорожного движения. ДТП происходит как по вине самих мотоциклистов, так и по вине водителей. Основные, наверное, причины, которые здесь можно выделить, это, в первую очередь, нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автомобильного транспорта. Это не предоставление преимущества при повороте налево, не уступая дорогу мотоциклисту, и происходят столкновения, которые влекут тяжкие телесные повреждения. Это невнимательность при перестроении, то есть в слепые зоны попадают мотоциклисты, водитель не контролирует, и, соответственно, происходит дорожно-транспортное происшествие. Это даже относится и открытие дверей салона автомобиля, там, не глядя в зеркало, что приводит также к тому, что мотоциклист цепляется за эту дверь, либо ударяется транспортное средство, ну и, соответственно, также падение и, соответственно, травмы. Со стороны же мотоциклистов основные, наиболее распространенные причины, это, опять же, скорость движения, которую они любят превысить, не буду это скрывать, что мы обращаем внимание и профилактируем, что приводит уже к дополнительным нарушениям. Это нарушение правил и маневрирования, перестроение из полосы в полосу, вынужденные какие-либо обгоны, выезды на полосу встречные, где также небезопасно и происходят столкновения, влекущие порой и к смертельному исходу. Это также игнорирование где-то пассивными средствами безопасности, такими как каска, шлем, костюмы, специальные мотоботы, которые в случае даже падения позволяют избежать сильного травмирования и порой сохраняют жизнь. Это также мотоциклисты не всегда учитывают те же погодные условия, дороже состояние дорожного покрытия, потому что погодные условия могут быть сопряжены и с дождем, а с выпадением осадков. Дорожное покрытие, оно уже нестабильное, там масляная пленка, которая образуется в ходе его эксплуатации, работает и работает не в самую лучшую сторону, обеспечивая некую скользкость на дороге, ну и, соответственно, снижает сцепление покрышки с асфальтобетонным покрытием, что в силу неаккуратно выполненного маневра приводит и к падению. Это также и те же условия, когда мы наблюдаем недостаточно опыта у того же мотоциклиста, который садится за руль вот этой мощной техники, и кроме как разогнаться, больше, извините меня за прямоту, и ничего особо не умеет. Вовремя остановиться уже не всегда даже получается. И, как говорится в среде и мотоциклов, так и в нашей среде, что мотоциклиста губит и не скорость, а губит резкая остановка. Поэтому мне хотелось бы обратить на это внимание как водителей транспортных средств, как мотоциклистов самих, на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, учитывать вот эту сезонность, учитывать возможные вероятные риски, садясь за руль мотоцикла либо за руль автомобиля, всегда думать о безопасности как себя, так и окружающих.
1: Ну, я ведаю, что ранее были выпадки, коли, не ведаю, там, для каких мэт набывали мотоциклы, причем призначенные для мотоспорта, для мотогонок, и там были некоторые нюансы у кирования, у приватности прохождения поворотов, и многие воз не привычки, были такие нюансы. Это, что называется, сябры мои, с нотки напомин об тем, что правила треба выконывать, треба их памятать. Коли вы набываете новую технику, знайдите час для того, как все ж таки крыху ее привыкнуть. Потому что, как кажут, вось профессионализм, не возникает ни при каких обставинах, ты не меньше. Навык и автоматы, что коли пересадают за руль некой иншей автомашины, все равно некий час повинны пройти, прежде чем человек призвычается до габарита. габарытаў, да нейкіх нюансаў, таму што, ну, гэта ўсё вельмі, вельмі індывідуальна, правільна?
2: Совершенно верно. Всегда нужно совершенствовать свои профессиональные навыки. Для этого есть и специализированные мотошколы, которые обучают безопасному вождению. Я не говорю контраварийному, это неправильно будет, безопасному вождению. Как необходимо вести себя в городе, как необходимо себя вести на трассе, какие, возможно, риски подстерегать на дороге. Это и обучение правилам маневрирования на низких скоростях, когда маневренность и в силу тяжести авто, того же мотоцикла немножко сложновато. Это отработка каких-то элементов и даже выработка психологической устойчивости того же мотоциклиста к тому, чтобы не допустить нарушения правил дорожного движения и тем самым, наверное, сохранить в первую очередь себе жизнь.
1: Ну вось, калі меркаваць па тым, як прайшлі выхадны на тэрыторыі сталіцы, былі нават факты наездаў на вадзіцеляў СПМ-аў. Ну вось, здаецца, мы пра дзяцей казалі шмат, але тут дарослы чалавек на адным вось гэтым сродку персанальнай мабільнасці яшчэ перавозіў даму такую ж дарослую. Яны пераязджалі на чырвоны сігнал светлафора дарогу, ну вось, і трапілі пад колы. Ну вось, здаецца, тут как можно прокомментировать вот этот факт?
2: Да, ну, то вы совершенно правильно говорите. Мы с вами практически каждую программу затрагиваем вот эту категорию участников дорожного движения, водителей средств персональной мобильности, и говорим о тех необходимых требованиях, критериях, которые нужно обязательно выполнять, чтобы вот не попасть в такую ситуацию, как вы сейчас описали. Но в данной ситуации это уже получился полный набор запрещенных правилами элементов, которые привели, ну, наверное, скажем так, к логическому их завершению. Это дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали, получили травму, увечья, вот данные горе-водители, горе-пассажир. Еще раз напомню, что средства персональной мобильности – это транспортное средство, которое имеет свои обязательства у водителя перед теми же водителями, перед теми же пешеходами. И в данной ситуации категорически, помимо того, что запрещено пересекать проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора, категорически запрещено пересекать, не спешиваясь. Необходимо в обязательном порядке вести это средство персональной мобильности рядышком с собой. Ну, за исключением случаев, которые мы сейчас не будем уже оговаривать, когда это обозначено светофором, либо информационной табличкой, на тех лишь только переездом. Передвигаться вдвоем запрещено, в случае, если это не предусмотрено конструкцией. А сама формулировка средства персональной мобильности, она подразумевает, что это транспортное средство предназначено для движения всего лишь одного человека.
1: Одной
2: и это
1: персоны.
2: Водитель все время одной персоны. Я уже не буду останавливаться, но заострю все равно внимание, что запрещено управлять им также и в состоянии алкогольного опьянения. Вся эта техника также является наиболее аварийно опасной. Почему? Потому что инертность высокая, развивая скорость тоже достаточно большую относительно тех же пешеходов, но при этом она низкоманевренная. И в случае изменения как дорожного покрытия, как дорожной обстановки, не всегда получается своевременно остановиться, сманеврировать, и что приводит к тем же падениям, к тем же столкновениям с транспортными средствами и, соответственно, как я уже говорил, увечья.
1: Ну, а еще такая категория, ну, нельзя сказать, что это такие конкретно традиционные удельники дорожного руху, а левось ты живые істоты, якія, ну, не слухаюць дакладна радыёсталіцы і іншыя радыёстанцыі, гэта нашы браты меншыя. Ну вось яшчэ чарговы факт дарожна-транспартнага здарэння на Мінскай кальцавой дарозе. Ну, вясна, лета, не толькі людзі, што называецца, радуюцца сонніку, але і, ну, магчыма, і месяцу вось звяры. Што на гэты конт нагадаем нашым?
2: Што правильно вы говорите, і город Мінск, несмотря на то, что это мегаполіс, несмотря на то, что вокруг столько людей, машин, автобусов, грузовиков, все равно имеются у нас животные, орел их обитания в пределах, правильно вы говорите, Минской кольцевой дороги, где лесопарковые зоны, с достаточно хорошей кормовой базой, что является для них и притягательными. Не сильно они уже боятся людей и машин, и позволяют себе выходить на ту же Минскую автомобильную кольцевую дорогу, позволяют выходить на магистральные улицы, тех же межрайонных улиц и дорог. И, соответственно, несут под собой опасность. Почему? Потому что поведение животного в такой ситуации не всегда поддается логике и объяснению. Оно может выбежать просто на проезжую часть непосредственно перед движущимся автомобилем В связи с чем мне настоятельно хотелось бы порекомендовать водителям, даже потребовать о том, что всегда обращайте внимание на те же дорожные знаки, которые указывают о наличии, возможном появлении диких животных. Это установлено неспроста. Это, соответственно, говорит о том, что пути миграции этих животных в данной локации наиболее частые, наиболее вероятно их здесь появление, в связи с чем необходимо заблаговременно выбирать правильную скорость движения, такую, которая позволит водителю в случае обнаружения опасности для движения в виде того же дикого животного снизить скорость вплоть до остановки. Но если уже вы увидели животное, то в обязательном порядке не принимайте каких-то резких маневров. Лучше снизить скорость до минимальной, либо остановиться. Ни в коем случае не сигналить им, не привлекать какого-то внимания, не пугать для того, чтобы он не развернулся, не выбежал на ту же дорогу, не попал под машину, либо в целом неадекватно себя каким-то образом повел. Но в случае, если уже стали участником дорожно-транспортного происшествия с участием дикого животного, ни в коем случае не пытаться избавиться от этой туши, не пытаться ее куда-то погрузить, увезти, в обязательном порядке сообщить по каналу 102 службу милиции для того, чтобы сотрудники ГАИ прибыли, задокументировали этот факт, ну и, соответственно, сообщили в необходимые государственные органы, которые подконтрольны за вот этими дикими животными.
1: Ну, вот отрывается, что час горячий во всех сенсах. А что бы вы пожелали всем нашим слушателям?
2: Ни в коем случае не расслабляться. Солнышко весеннее, оно, конечно же, окрыляет, где-то воодушевляет, но необходимо помнить о том, что правила дорожного движения существуют, и их необходимо в обязательном порядке соблюдать.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Державной инспекции Минска Сергей Бабиш. Я ждану Танчи Левска. Развитываюся с самыми лепшими пожеланиями.
0: Час без спеки. Радио столица.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Головными хитами пластинки «Love at First Thing» оказались «Still Loving You» и «Rock You Like a Hurricane». У целым «Still Loving You» стала самой вядомой любовной балладой скарпоу, а у Франции композиция потрапила у топ-3, спровокавшая там целый бэби-бум. После этого шматликих детей стали звать «Слай» аббревиатурой песни. Альбом подарил свету так само песню «Big City Nights», якая стала визитной карткой концертной программы «Скарпоу». У целым на концертах обовязково играя минимум 4 песни с альбома, а подчас выступления «Скорпион» с оркестром у трек-лист включается песня «Crossfire». Цікаво, что у 1984 годе «Rolling Stone» поставил альбому 3 баллы из 5. Зразумело, тогда они еще не ведали, что про 30 годов композиции из этого диска станут классикой рок-музыки. Не ведали, ну, такая роль критика, ты становишься посмешищем с годами, коли музыка, якую облил брудом, протягивая гучать. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Унясвіш, где одна з самых старых ратушек Беларуси, хай крыху перабудаваная, бо потерпела падчас пажару 1839. І вось ад ратуши пойдем направо, калі тварам да яе стаяць, каб сустрэць найстаражытнейшае архітэктурнае збудаванне ў горадзе. З вами Аляна Давытова. Прывітанне.
0: Геалокация.
1: Што ж за цуд такі архітэктурны? Слуцкая брама. Ёй пазнаёміць начальнік аддзела экскурсійнай і культурнай дзейнасці ратуша Ларыса Грышкавец.
2: Слуцкая брама – единственная из пяти ворот брам, через которые раньше можно было попасть в город. На первом этаже размещались помещения для стражников, помещения для таможенников, которые брали пошлину с тех, кто ехал в город. Ну а на втором этаже – часовня Божьей Матери Остробрамской. В 1760 году была установлена табличка с двустишиями, посвященная Божьей Матери. Ну, потом, чуть позже, ее уже перевели вот рядом на белорусский язык.
1: Зараз Луцкая брама – объект сезонный, с мая до кастрычника працуе, представляя невеликие экспозиции из музейных фондов. И, вядома, пропануе цікавыя гісторыі, напрыклад, про камяні, якія, калі-нікалі, знаходзілі ля Слуцкай брамы.
2: Узнала случайно, что одна из сопровождающих рассказывает своим туристам, что если привезти сюда камешек и положить, сбудутся все желания, и будет все хорошо. Что интересно, мне потом рассказал водитель, что она рано утром, до того, как вести группу, выезжает в поля, собирает вот эти камешки. А я все ходила, смотрела, или не достают булыжники вокруг Слуцкой брамы, не могла понять. Но когда-то на самом деле, когда приезжали сюда торговать на ярмарке, таможенники брали пошлину, и у кого не было денег, возили как раз вот булыжники, камни. Для чего? Во время ярмарки копытами лошадей выбивались камни на рыночной площади, и когда ярмарка заканчивалась, вот эти камни, которые привозили, сыпали в кучу, брали и мастили площадь.
1: Мабыть, отсюда выросла легенда про камяни и загадывание жаданий. Дарэчы, у Нясвіжы есть и специальный камень жаданий. У старым парку находится, подказывая экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника Нясвіж Алла Никитенко.
3: Камень, который Антоний Вильгельм, кстати, Радзівіл, установил в 1933 году в знак того, что его супруга очень много сил и энергии затратила на приведение в порядок замка и насаждение парка, и поэтому так увековечил ее имя. И, кстати, старожилы говорили о том, что возле этого камня, когда он его установил, он сказал: «Все, я все свои желания выполнил». И после этого, спустя меньше чем год, он умирает, а старожилы решили, наверное, камень выполняет его желание. И поэтому ходят к нему, загадывая свои собственные. Так что будьте аккуратны при загадывании своих собственных желаний.
1: Навошта адразу бояться? Просто перед загадыванием треба сформулявать выразно и конкретно свое жаданне, можа і запісаць, каб нават паўза ці коска не перашкодзілі ажыццяўленню задуманага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.